bon week-end de Pentecôte et souhaiter à sa femme Mélodie, à sa sœur Séverine, à mamie Jeannette, aux auditeurs, auditrices et internautes, à toutes les équipes de Radio Saint-Nabor, et c'est de la part de Alain Duvenec. Добрый уикенд, желаю рассвет, я желаю для своей жены Мелоди, для сестры Севрин, для мамы Жанет, для всех слушателей и слушателей, интернет и так само для всех знакомых, и те же чтения для целой станции радиовой, и те же чтения самого Алена Звенека.